0: избери своя герой.
1: Bad boy или good boy? Избери своя герой. Bad boy или good boy?